не подшиты стальники, валенки да валенки. Эх, не подшиты стальники, суди люди, суди Бог.